0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

Ой-ой-ой.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 19 августа 1991 года в 6 часов утра по московскому времени радио начало передавать объявление о введении чрезвычайного положения в некоторых районах СССР и указ вице-президента Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента Советского Союза в связи с нездоровьем Михаила Горбачева, а также заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР и обращение ГКЧП к советскому народу. Бездарно проведенная акция только ускорила процессы распада советского строя и Советского Союза. Ведь в принципе было два варианта. Либо двигаться по Горбачевскому пути, потихоньку отпуская республики, но при этом требуя особых для России, а также для российских граждан преференций. На что, кстати, все эти республики были согласны. Либо был другой вариант – установить настоящий жесткий террор. Но, как описывал Салтыков-Щедрин, от него злодеев ждали, а он Чижика задавил. Янаев и его компания, к сожалению, не сделали ничего полезного. Они ускорили процесс распада страны. Очевидно, система прогнила насквозь. Это-то распад, неконтролируемый распад и последующие проблемы, несчастья и войны, которые начались именно после выступления ККЧП, и являются для многих катастрофой 20 века. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: gone. Женский ответ на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А вот ты, ну, долгие годы уже в этом бизнесе, и вот эти разговоры, которые столь любят люди у Стрелки Васильевского острова, там, сколько прет, вот эти стандартные такие, а у вас какой объем, а у вас там вот сколько килоньютонов, там, и прочее, тебя вообще не подташнивают уже, потому что ты каждый день встречаешься с клиентами, многие из которых тоже пытаются поговорить на какие-то такие мототемы, а для тебя это уже это ежедневная мука. Нет?
2: Слушай, а мы сделали очень просто. К нам не заходят практически никогда люди со стороны, потому что у нас нет вывески, она нам не нужна как раз. Да? Изначально мы, когда ее повесили, начали заходить просто обычные люди, как раз вот именно как на Стрелке. Сколько жрет, сколько прет, сколько стоит, а у меня там в детстве в деревне Ява есть. Да, здорово, мне это всем не интересно. Вот у меня есть тут от литра и выше мотоциклы. Твоя Ява там или что там у тебя было? Ну, блин. Поэтому у нас нет вот таких людей, а если новички заезжают... Ну, такое тоже бывает. Тоже пытаются иногда делать вид, что понимают мотоциклы. Здорово. Я сколько занимаюсь, я до сих пор в них не понимаю. Ну, поэтому просто понять, простить. Ну, иногда покерфейс бывает. Ну, иногда люди тебе рассказывают, да там все просто, надо ту вот эту гайку открутить, все получится. Я говорю, хорошо, что ты к нам приехал тогда?
1: Да.
2: Наверное, если так было бы просто, ты бы сам это сделал. Или у меня просто времени нету. Бывают такие трудные люди. По большей части мы стараемся просто работать с людьми, которые близкие по духу или наши по духу.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music. Rock music.

0: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик-ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, так, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но, тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоцикл, перекатайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот, прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете. Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 434 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 40 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением осадка в виде дождя, сильного ветра, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, боковую дистанцию. Особенно быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал. Моторадио представляет.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Мастерская Басмача.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
9: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
10: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
9: Сегодня обращаемся к тебе как к специалисту по внедорожным покатушкам и обладателю нескольких эндуро-мотоциклов, я так понимаю. Я туда могу включить и ИШ, наверное.
10: Слушай, ну, не знаю, насколько специалист, скорее энтузиаст. Вот, энтузиаст каких-то покатушек внедорожных. ИШ, наверное, да, но как бы я на нем не катаюсь, потому что есть более функциональный заменитель для ИШа, и который как бы не очень жалко, на котором можно низко летать.
9: Скажи, пожалуйста, ты и семью пытаешься в это дело как-то втянуть? Я знаю, ну, слышал, что вроде как и маленький мотоцикл для дочки, и второй мотоцикл для жены. Вопрос, втягивается ли женская половина, или они все-таки так нейтрально?
10: Слушай, ну, мелкая как бы катается, но ей нужна компания. То есть вот у меня, у нас в садоводстве еще живет парнишка, которому папа купил такой же питбайк. И как бы вместе мы вывезли их на трек, на кроссовый. Понятно, они не по основной трассе, а по дорожкам, там по более легким местам катались. И вдвоем уже как бы там ух понеслось. А одной как бы дочке скучно. Вот. По поводу жены, ну, что-то вот у нее мотивированность несколько хромает. Mm-hmm. Как бы ее никак не увлечь этими безобразиями. Ну, как бы, что ж, никогда в этом мире все-все-все не получается в соответствии с нашими ожиданиями.
9: Слушай, ну, а если серьезно, ты говоришь, что эта штука связана, вот это увлечение, ну, с серьезными физическими нагрузками. Можно говорить, что это все-таки, ну, такая мальчиковая забава, все-таки преимущественно?
10: Ну, так и крепких девиц есть куча тоже, в принципе, по большому-то счету. Но вот, допустим, ко мне в гости приезжал мой приятель, значит, который, ну, на эвакуаторе возит мотоциклы. Вот. Я его, как бы мы с ним как-то разговаривали, он там говорит, у меня тоже примерно на Карельском перешейке есть там дача, там мотоцикл, я там езжу по озерам, туда-сюда по дорожкам. Я говорю, так давай, приезжай в гости, я тебя прокачу по интересной дорожке. Он, да-да-да-да, ну и вот, наконец, свершилось. Приехал он ко мне в гости с мотоциклом, там он себя ездит в кроссовках, в штанах и в кепке, но как бы там здесь я попросил его взять с собой шлем, там, черепаху, мотоботы, там, ну, то есть, чтобы было на колени я дал, там что-то еще я дал. Вот. И мы с ним поехали кататься сначала по лесу. Там, ну, лесные дорожки неровные, то есть там с грязью, с какими-то корнями, с какими-то бревнышками, которые подкладывали квадроциклисты, то есть как бы так, вот, и как бы не все получается проезжать ходом, вот, он говорит, о, как бы, а дальше-то что, легче? Не, я говорю, это разминка, дальше будет поинтереснее. Он понял, поехали дальше. Значит, дальше мы там выехали на эту мою любимую километровую гать, где там бревна на разной высоте. Посередине остановились поесть малины лесной, но сейчас она уже отходит, начинает падать. Но офигенно вкусная. Вот. Потом поехали дальше. Там другие, значит, по выкошенному лесовозниками полю, ну, где пеньки и колеи глубокие, то есть там по нему проехали, потом там еще там две гати, потом там грязь, потом там торф, еще что-то, там глубокие лужи, которые надо сбоку объезжать, то есть, ну, разное, то есть разные сложности для управления, но все в большинстве своем рассчитано на езду не на скоростях, а на контроль и управление весом и инерцией мотоцикла, чтобы не падать, не останавливаться и как бы проскакивать, да, какие-то сложные места. Вот. И мы с ним покатались, а он ходит в тренажерный зал уже там больше 10 лет регулярно. Ну, и видно, что он такой спортивного вида, да. Как бы я ему звоню на следующий день, я говорю, ну, как очучения? Он говорит, очучения, говорит, такие, что как бы крепко поваливал в тренажерном зале, нагрузился, говорит. И говорит, очень все хорошо, но, говорит, вообще офигенно. То есть я, говорит, не ожидал, что может быть такое наполнение вроде бы простых покатушек. То есть, ну, как разговор идет? Ну, я катаюсь по лесу, ну, и я катаюсь по лесу. Приезжай ко мне, вместе покатаемся.
9: Лес разный.
10: Ну, как бы да. И получается, что выбор маршрутов и сложности, она разная. И здесь как бы мы проезжали там по разным сложным местам. Где-то он, значит, нечаянно прыгнул с камня, который там был на тропинке в траве, да, то есть, ну, элемент трамплина, да, неожиданного. Вот. У него такой заряд эмоций был, то есть, ну, вот, неподдельный и довольно редко выплескивающийся у взрослых людей. То есть у него такой заряд позитива был вот от этих покатушек, что просто, ну, любо-дорого посмотреть. Вот. И, в принципе, как бы покатавшись там, ну, что-то 2.5 часа мы катались с перерывами или 3. Ну, то есть так вот нормально, да? Накатали, может, 40 км. Ну, то есть, ну, за 3 часа 40 километров. Это не, ну, как бы, это немного, да? Вот. И, как бы, на самом деле, с офигенным удовольствием все это закончили. И, как бы, есть желание там, допустим, у него продлить, да, там, еще приехать катануться.
9: А что за мотоциклы? Расскажи немножко. Наверняка нашим слушателям интересно, на чем ездит твой приятель, на чем ты, что за моторы, что за техника. Вообще поподробнее.
10: Слушай, ну вот у меня был 300-кубовый полуноунеймовый китайский мотоцикл за 120 тысяч, который, значит, открыл мне это, собственно, эндуро, на котором я купил недорого, и дай, думаю, попробую, типа, пойдет, не пойдет. Не пойдет, так продам, деньги небольшие. Вот. Потом, значит, к осени я понял, что
9: нравится.
10: Нравится, да, однозначно интересно. Я купил новый мотоцикл 450-кубовый Прогаси Эндуранс.
9: Это испанский, по-моему, да?
10: Ну, как бы марка типа испанская, но это китаец. Вот, с водяным охлаждением, то есть на впрыске на электронном. То есть из, скажем так, эндуро, ну, таких вот эндуро, ну, наверное, это верхний эшелон. То есть по цене, по там, качеству, по характеристикам, что-то, скажем так, близко к верхнему уровню.
9: А ты стал уже понимать, что вот чего-то не хватает? Уже ощущения у тебя появились, что вот помощнее бы мотор, получше бы тормоза, там, побольше или поменьше колес, или веса поменьше. Вот в процессе приходит какое-то понимание?
10: Ну вот первое, что я понял, что катаясь на этом мотоцикле, что за него надо очень сильно держаться. Потому что жесткая подвеска, неразумно жесткая подвеска у него была с завода. То есть она пыталась выбросить просто седока с мотоцикла на глубоких ямах и бугорках. И очень острый газ и подхватистый мотор. То есть он все время, ну как бы его надо очень сильно контролировать. И это напрягало сначала меня. То есть я уставал на нем на порядок больше, чем на трехсотке. Разница по весу у них там была килограмм, наверное, ну, в 15, может быть, всего лишь. Ну, то есть
9: самое практичное.
10: Ну, то есть не глобальное. Ага. Вот. А по как бы энерговооруженности он мощнее в два раза. И, соответственно, более злобный, более норовистый такой. И с подвеской как бы вопрос. Но с подвеской я вопрос потом решил. То есть я отправил вилку и амортизатор подвесочнику. Там они их переделали как надо. Вот. Но пока переделывали, там долго я купил другую вилку, но тоже хорошую. В общем, суть в том, что я выкатился уже на другой подвеске, и я понял, что стало намного проще, потому что подвеска отрабатывает для этих всех внедорожных историй без прыжков, да, там без глобально, нужна очень мягкая длинноходная подвеска, которая будет глотать всякие препятствия и не сбрасывать тебя с них. Вот. И получилось, что я начал ехать уже быстро по гате, по этой. То есть,
9: Производил впечатление на приятеля?
10: Ну да. Производил. Вот. Стал быстрее заметно ездить. И как бы стал уже что-то перепрыгивать, скажем, там, когда два бревна с зазором там сантиметров 50 с ямкой, там чуть больше газа, и ты по гребешкам пролетаешь, не проваливаясь. Там вот это начал пробовать делать. Начал пробовать там переезжать пеньки. Ну, не пеньки, а бревнышки, да, там какие-то лежащие. Вот. Там долбанулся пару раз больно. Вот. Было такое дело. Вот. Но потом уже там насобачился. И, в принципе, пришла зима, то есть, осень закончилась. Я притащил мотик себе в мастерскую, значит, прокатал его на диностенде, то есть чуть-чуть позанимался. Ну, то есть, понятно, что зверь довольно новый, как бы отработанный там многократными проектами. Каких-то решений их нету еще. Вот, пробуешь так и сяк, сделал, как бы утащил на дачу, стал на нем кататься по снегу. Понял, что стало лучше заметно. Вот, прикольно, да, там катался зимой по снегу. Но далеко не уехать. Снега там у нас там по 50-60 сантиметров насыпало. То есть, по такому снегу не проехать. То есть он уже там не едет. Вот. Потом пришла весна, там выкатились, опять мы там. Соседи у меня мотоциклолюбивые, там есть два с мотоциклами. Мы стали ездить опять по нашим лесам, да, там кататься. Вот. И как бы, я понял, что за зиму там физическое состояние порастратилось немножко, стал заново накатывать. Сейчас вроде там более или менее накатал, сейчас стал ездить быстро и там довольно хулиганисто. Вот. При том, что меня мой старый приятель позвал, а он меня старше, ему там 60 с копейками лет, мне 55. Вот. Он гоняет на мотокроссе, то есть участвует в соревнованиях, в любителях. И гоняет на мотокроссе, он говорит, у тебя в соседней деревне есть трек для тренировки на мотокроссе, довольно сложный, в песчаном карьере. Приезжай, там, я буду тренироваться, посмотришь хоть, что это такое. Вот. Мотокроссом я болел с детства, то есть там с тинейджерских времен. Вот. Собрался как-то, выехал. Он там кое-что показал, поехали мы кататься. Вот. Здесь совершенно другая ипостась. Здесь именно езда по четко промаркированной трассе на максимально уверенную скорость управления, да? То есть ты едешь с той максимальной скоростью, которая позволяет контролировать мотоцикл.
9: Ну, прыгаешь тоже, тоже горки сделаны, да?
10: Да, но как бы я не прыгаю, потому что у меня подвеска мягкая, сделана под эндуро. Но стараюсь особо не прыгать. Но как бы трясет, стиральная доска есть, повороты есть, там, ну, как бы все вот это есть. Попробовал, стало интересно. Стал там раз в неделю или раз в две недели выезжать на этот трек погонять. То есть там типа за 15-25 минут катания по этому треку, короче, выкладываешься физически на 200%, то есть, ну, как бы, кончаются силы напрочь, то есть, как бы, уже. Вот. Это интересно, то есть, там другой драйв, то есть, там скоростной, то есть, здесь, как бы, в лесу ты больше едешь не быстро, но по сложным непроезжаемым местам, условно говоря, а, как бы, там ты едешь быстро.
9: Ну, два мотоцикла, может быть, есть смысл?
10: Да ну нафиг. Слишком много техники, как бы, и места занимает, и суеты много, не хочу. Вот. Но в этот раз вот у меня получилось, там длинная стиральная доска, получается, перед крутым подъемом наверх, ну, песчаным, который тоже первые там метров 15-20, они тоже стиральная доска, то есть подъем-спуск. У меня получалось вот в этот раз, грубо говоря, с предпоследнего бугорка в полный газ поднять переднее колесо, перелететь ямку и на следующий бугорок, ну, то есть, как бы залететь, да, то есть, потому что если ты начинаешь разгоняться на этой стиральной доске, ты вязнешь в этом песке, ну, песок вязкий, и получается, вроде ты хочешь ехать быстро, но нифига не получается. Если ты проезжаешь все верхи и низы, получается, ныряешь все время, то ты, как бы, проваливаешься. Получается, надо лететь по гребешкам. Лететь по гребешкам здоровья не хватает. Ну, то есть, получается, тебе надо и баланс, и в разгоне там, ну, как бы, правильно ехать. Но вот пока предпоследние и последние, вот у меня получилось ехать там на третьей передаче в газ быстро и там заскакивать по инерции дальше подъем.
9: Слава, а ты вообще где-то у кого-то учишься? Какой-то тренер? Или смотришь на Ютубе ролики какие-то там обучающие? Или книжку какую? Или вот как ты это все постигаешь?
10: Слушай, а по ощущениям понятно. То есть ты когда едешь, ну, как бы ты же анализируешь, у тебя есть некая самодиагностика встроенная, и ты понимаешь, ага, здесь, значит, у меня что-то получилось не так, значит, надо попробовать какую-то другую стратегию применить там. Другая траектория, либо другая скорость, либо другая загрузка. И как бы, в принципе, оно довольно логично получается. И пробуя, ты как бы накатываешь себе, грубо говоря, шаблон проезда разных участков.
9: Ну вот твоя старая история, ты же мотоциклист уже очень много лет и ездишь на тяжелом, дорогом мотоцикле. Получилось, что как бы с этого, да, вот ты как бы оттолкнулся от каких-то навыков обычной езды, и к ним теперь прибавляешь вот это, да, то есть, ну, не с пустого же места, правильно?
10: Слушай, ну, до большого мотоцикла у меня была в конце 80-х годов Яла. Как бы, ну, то есть там относительно не тяжелый. Вот, то есть как какой-то опыт был. Потом был период, когда я на спортбайках гонял. Такое тоже было, там лет в 30, там 33, как бы гонял быстро. Вот. И как бы, а сейчас получается, ну, совершенно другая, ну, это другая вселенная. То есть с другими задачами, с другим кайфом и получением удовольствия именно от других вещей. То есть тебе тут нужно не адреналин, там типа глаза вылупил, там максимально быстро едешь, там фонарные столбы в забор собираются и прочее. А здесь именно получается, здесь вот смотришь, да, можно здесь проехать или нет, да хрен его знает. А вот если попробовать так, так и так, то как бы, наверное, можно. Попробовал и проехал. То есть, в общем, вот это, наверное, ну, сейчас мне вот так интересно. Это, ну, я делюсь своими какими-то эмоциями, ощущениями, которые, ну, которые как бы для меня сугубо личные.
9: Ну вот если кто-то слушает сейчас и думает, ну, как Слава интересно рассказывает, что правда, попробую-ка и я. Что бы ты посоветовал людям, которые вот как ты начинали, может быть, каких-то ошибок не совершать?
10: Ну, самое неприятное, что у меня было, это у меня было несколько падений, когда я был недостаточно экипирован. Значит, первое падение у меня было, это когда я ехал по буртику над лужей. Ну, представляем себе лужу на дороге, протоптанная. У нее есть как бы берега, да, которые выше. И меня с одного берега слезнуло и что-то мотнуло. И мне, короче, попала нога в кирзаче под мотоцикл. То есть продернула ее между мотоциклом и землей. Ну, то есть, и я потянул голеностоп очень прилично. То есть у меня распухла нога, было ужасно больно. Но если бы я в тот момент был в мотоботах, ничего бы этого не было.
9: Вот бы это сейчас вот совсем без рекламы, это просто вот реальный совет.
10: Это реальная ситуация из жизни. То есть я ходил, хромал 3 недели с опухшей ногой, но как бы все потому, что не потратил там какие-нибудь, ну, даже жалкие 15 тысяч на мотоботы. То есть, ну, не безумно большие деньги.
9: А мотоботы — это какая-то крепкая штука, да? Вот я не знаю, что...
10: Ну, это специальные для эндуро сапоги там, или для кросса, да, у которых усилен голеностоп, усилено... Ну, мы ногой бьемся под коленком. Есть голая кость, которая торчит, которой больно стучаться. Вот это место защищено. И как бы у хороших мотобот сделан шарнир, чтобы у тебя голеностоп мог в одной только плоскости шевелиться, а не подламываться. Угу. Вот. И, короче говоря...
9: Вот если бы это было, да?
10: Если бы это было, то ничего бы не было.
9: Угу. Следующий... Это первый совет, да?
10: Да, это первый совет. Нет, первый совет — это каска. Потому что чуть-чуть зазевался, получил какой-то веткой толстой в лоб, ну, как бы вот там что-то объезжая, вот, либо поскользнулся, упал на спину, башкой стукнулся об землю.
9: Затылком,
10: да. То есть вот надо чайник свой беречь, поэтому должна быть хорошая каска. Дальше должны быть мотоботы. И последний момент, это у меня было, значит, осенью уже насыпало листьев, и как бы я по своей любимой лесной дорожке мчал, а там лежит, ну, не знаю, там деревце поперек, ну, сантиметров 10 в диаметре, не то чтобы большое, и часть частично листьями этими присыпана. И что-то я его не увидал. И, короче, у меня слезнуло переднее колесо, то есть я не разгрузил перед там, ну, можно же чуть-чуть дернуть сцепление, как на уши, на заднее колесо поднимаешь, и колесо разгружается, оно проезжает над всеми этими. А здесь, получается, траектория была неудачная. Нет, я прямо, да, на него пришел, у меня это колесо подвернуло влево и ушло, и я, значит, вправо, значит, улетел, и что-то так я саданулся то ли грудиной, то ли спиной, что у меня перебило дыхание, и я там раздышивался, наверное, секунд 40. Вот тоже категорически неприятная ситуация. Если бы я был, а у меня куплена была на тот момент уже черепаха, то есть если бы я был в черепахе, эффект был бы намного более слабый. Как бы, а может быть, его вообще бы не было, то есть не перебил бы. Вот. Но как бы здесь я реально саданулся, и было мне... не кайфово и даже немножко страшно. То есть, когда ты лежишь на карачках, и тебе не вдохнуть. То есть, как бы, вроде надо дышать, чтобы было-то, чтобы функционировать, а вдыхать не получается.
9: Давай, собирательно. Значит, экипировка очень важна. Причем все с ног до головы. Это первое. И второе, ну, может быть, про мотоциклы что-то сказать. Нельзя же сразу покупать какой-то такой жесткий, яростный.
10: Ну, безусловно, надо начинать с чего-то. То, что будет... соответствовать вашим навыкам. Если навыки начинательные, да, то и мотоцикл должен быть начинательный. Не обязательно он должен быть малокубатурный. Он может быть там какая-нибудь 300-ка недорогая, дефорсированная, у которой мало лошадей, которая простая, там не нагруженная, и как бы которая там не обладает норовом там какого-то породистого жеребца. Угу. Вот. И как бы вот у меня приятель, тоже мой тезка, взял вот у этого моего старого кореша его спортивный мотоцикл Yamaha прокатиться. Ну, то есть по треку там, типа. Но в спину ему, значит, хозяин говорит: ты, говорит, поосторожнее с газом. И мы видим, значит, картину. Человек отъехал на 30 метров, открывает ручку газа, мотоцикл встает на заднее колесо и из-под него выскакивает.
9: Обалдеть, да?
10: Ну, то есть просто он открутил полную ручку, угу, типа посмотреть, что как бы будет. Был не готов, сидел на сиденье на задней части. То есть, ну, по-хорошему, когда ты откручиваешь газ, ты должен давать наклонять свой вес головой вперед на переднее колесо, чтобы скомпенсировать желание мотоцикла встать на колесо. Ну, то есть мы, получается, загружаем перед. А он нифига не сделал. Он как сидел на жопе ровно, как бы на задней части сиденья, так и сидел. Ручку открыл, мотоцикл встал на уши, перевернулся и как бы хорошо не на него упал. Значит, давайте подытожим как бы все, что мы осветили в нашей передаче, применительно к людям, которые собираются, значит, погрязнуть в этом грязном эндуро, но очень кайфовым. Значит, во-первых, нужно выбирать технику, которая будет вам на первых порах прощать какие-то ваши огрехи по управлению. Дальше она должна быть простая, чтобы в случае, если она пострадала, она легко приводилась в божеский вид и в работоспособное состояние. И третий, по счету, но один из самых важных моментов, это надо обязательно озадачиться экипировкой. Потому что без экипировки травмы вполне вероятны. И как бы, ну, это никому не надо. Лечиться намного дороже, чем купить шматье, которое в конце, если не пригодилось, можно продать и часть денег своих вернуть за него.
9: Можно начать в любом возрасте?
10: Я думаю, что да. На самом деле я придерживаюсь мнения, что начинать можно вообще в любом возрасте. Главное, чтобы это приносило удовольствие. То есть это было интересно, полезно, позитивно. Если это получается, так значит, вы на правильной тропе двигаетесь вперед.
9: Спасибо большое, Слава. Удачи и до новых встреч.
10: Всего хорошего. Услышимся снова.
7: Мастерская Басмача.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется. Придется без всяких вариантов.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
11: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 19 августа 1991 года в 6 часов утра по московскому времени радио начало передавать объявление о введении чрезвычайного положения в некоторых районах СССР и указ вице-президента Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента Советского Союза в связи с нездоровьем Михаила Горбачева, а также заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР и обращение ГКЧП к советскому народу. Бездарно проведенная акция только ускорила процессы распада советского строя и Советского Союза. Ведь в принципе было два варианта. Либо двигаться по Горбачевскому пути, потихоньку отпуская республики, но при этом требуя особых для России, а также для российских граждан преференций. На что, кстати, все эти республики были согласны. Либо был другой вариант – установить настоящий жесткий террор. Но, как описывал Салтыков-Щедрин, от него злодеев ждали, а он Чижика задавил. Янаев и его компания, к сожалению, не сделали ничего полезного. Они ускорили процесс распада страны. Очевидно, система прогнила насквозь. Это-то распад, неконтролируемый распад и последующие проблемы, несчастья и войны, которые начались именно после выступления ГКЧП, и являются для многих катастрофой 20 века. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Rock music for bikers.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога.
18: А дальше
19: не касается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет всем, кто на волне. В эфире Моторадио. И с вами Кирилл Джум, президент мотоклуба ВМФ For The Wind MC. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень коротком, но, пожалуй, самом тяжелом слове в человеческом языке. О слове «нет». Всего три буквы, но сколько в них веса? Задумывались ли когда-нибудь, где по-настоящему начинается ваша личность? Ваша субъектность, как говорят философы, она начинается ровно там, где вы обретаете способность и смелость сказать это чертово слово. Слово «да» — оно простое, оно соглашательское. Оно часто идет по пути наименьшего сопротивления. Когда ты говоришь «да», ты вливаешься в поток, тебя несет течением. Но когда ты говоришь «нет», ты ставишь плотину. Такой рубеж, знаете. Ты заявляешь, вот здесь заканчивается влияние внешнего мира и начинается лично «я». Это главный критерий твоей внутренней свободы и твоих реальных возможностей. Если ты не умеешь говорить «нет», то твое «да» не стоит вообще ничего. Потому что у тебя просто нет выбора. Помните классику «Тварь я дрожащий или право имею?» Мы же в Питере, дорогие мои. Достоевский попал в самую суть человеческой природы. Право имеющий – это не тот, кто может безнаказанно творить беспредел. Право имеющий – это тот, кто может сказать твердое «нет» обстоятельствам, толпе, трендам, страху и даже собственным слабостям. Давайте спустимся с небес на землю. Перенесемся в наш мир. В мир дорог, тяжелого железа и жестких структур. Легко рассуждать о свободе, когда ты сидишь на диване. А вы попробуйте сказать «нет» своему боссу на работе. Или еще круче, попробуйте сказать «нет» офицеру в армии или президенту, дорожному капитану в мотоклубе. Казалось бы, тут система дает сбой, да? Мотоклуб – это жесткая иерархия. Военно-морской флот – это устав, где приказы не обсуждаются. О каком «нет» вообще может идти речь? Когда перед тобой стоит офицер армии или клуба и отдает распоряжение. Многие со стороны смотрят на байкерские клубы и думают, ну и где же ваша хваленая свобода, если вы ходите строем, носите одинаковые жилетки и подчиняетесь приказу? Давайте разберем этот парадокс. Он очень важный. В армии и в правильном традиционном мотоклубе существует единоначалие. Это закон выживания. Если в бою или на сложной трассе, в колонии каждый начнет включать свою субъектность и спорить, колонна превратится в фарш, а подразделение в братскую могилу. Дисциплина – это цена безопасности и победы. И на первый взгляд кажется, что здесь твое «нет» похоронено под уставом. Но парадокс в том, что по-настоящему сильная, жизнеспособная иерархия строится не на рабах, которые физически не способны отказать, она строится на свободных людях, которые сознательно, добровольно ограничили свое право говорить «нет» ради общей цели. Чувствуете разницу? Тварь дрожащая молчит и выполняет приказ, потому что до смерти боится последствий. Боится остаться одна, боится потерять пайку. Свободный человек, мужчина, воин выполняет приказ, потому что он уважает структуру, уважает лидера и понимает ответственность. Его подчинение – это его осознанный выбор. Он сказал «да» один раз, когда надевал погоны или когда получал цвета клуба. И это «да» перевешивает мелкие сиюминутные «не хочу». Но значит ли это, что в клубе или на службе слова «нет» вообще под запретом? Ни в коем случае. Более того, я вам скажу, что как президент мотоклуба, мне не нужны в окружении люди, которые всегда и совсем будут соглашаться. Кивающие куклы – это балласт. Они первыми предадут, потому что у них нет стержня. Бывают случаи, когда сказать «нет» – это долг. Если приказ босса или офицера ведет к бессмысленной гибели людей, к нарушению фундаментальных законов чести, к разрушению того, на чем стоит сам клуб или флот, настоящий мужчина обязан сказать «нет». Да, за этим последуют трибунал, расшивка, конфликты, жесткие последствия, но именно в этот момент и проверяется, право ты имеешь или ты просто деталь в механизме. Офицер, который видит, что вышестоящее командование совершает фатальную ошибку или молчит из трусости, он становится при этом преступником. Член клуба, который видит, что клуб тащат в грязь и поддакивает, он не брат, он приспособленец. Сказать нет авторитету – это колоссальный риск. Это проверка на излом. И если ты идешь на это, ты должен быть готов платить по счетам. Свобода вообще штука дорогая, за нее платят одиночеством, шрамами, а иногда и жизнью. Поэтому, когда мы говорим о субординации, нет, трансформируется. В здоровой мужской среде это слово обретает форму аргументированного мнения до того, как принято окончательное решение. На совете клуба, в мемберской, в голосовании, за закрытыми дверями каждый имеет право сказать: «Нет, братва, это плохой ход, и вот почему». И далее там расписывает, да? Мы можем спорить до хрипоты, мы можем доказывать свою правоту. Там включается вся твоя субъектность. Но когда решение принято, совет окончен и президент ставит точку, все, твое личное «нет» трансформируется в общее «надо». Ты подчиняешь свое эго будущему делу, общему. В этом и заключается зрелость. Раб не умеет говорить слово «нет» внешнему миру, но постоянно говорит «нет» внутри себя. Исходит желчью, злится, тихо ненавидит начальство, но делает. Свободный человек говорит «нет» уверенно, открыто, когда это необходимо. Но если уж он подписался на правила игры, он играет по ним честно. Посмотрите на дорогу. Мотоцикл – это символ свободы, верно? Но если ты начинаешь говорить «нет» законам физики, правилам дорожного движения, здравому смыслу, ну, дорога быстро сольет тебя в порошок. Твоя свобода управлять байком существует только внутри жестких рамок уважения к машине и асфальту. Точно так же и в жизни. Твоя субъектность – это не анархия. Это способность провести черту, красную линию, за которую никто не имеет права заступать. Мой дом, моя семья, моя честь, мои братья. Здесь я хозяин, и если кто-то пытается это сломать, он услышит мое «нет», даже если это будет стоить мне всего. Учитесь говорить «нет» начальникам-самодурам, которые вытирают об вас ноги, дружкам-паразитам, которые вспоминают о вас только тогда, когда им это нужно, своей собственной лени, которая шепчет «останься дома, не надо ничего делать». Это тяжело, будет больно. От вас отвернутся многие удобные люди, которым нравилась ваша вечная «да». Но те, кто останутся, это будут люди, которые уважают вас за ваш стержень. Помните, кто вы есть. Не будьте тварями дрожащими. Имейте право, уважайте иерархию, но никогда не теряйте свое лицо. С вами был Кирилл Джум на Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Держите спину ровно, а колеса на асфальте. До встречи в эфире, братишки и сестренки. Пока.
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
19: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Это такой конкурс в рамках проекта «Артмото Гаража» совместно с проектом Татьяны «Мотоледи». Ограничений как таковых нет. Единственное ограничение – это мототема все-таки. Потому что мы мотопутешественники, да, мы вот продвигаем вот эту историю путешествия по России. Там интересно то, что ты можешь снять как про путешествие, так и, например, про какой-то фестиваль, про свой родной город. То есть очень много интересных мест, которые ввиду там старины и множественных перестроек и так далее, да, они утеряли свою историческую визуализацию, назовем это так, но тем не менее имеют свою историческую ценность, о которой ты каждый день не задумываешься, проживая в этом городе, да. И мы как раз хотим донести вот эту мысль через видео, что, друзья, путешествуйте по России, она настолько необъятна, что ты ее вот можешь обнять, поцеловать, так сказать, встретить замечательных людей, узнать, может быть, не каждый уголок, наверное, это сложно, у нас сильно большая страна, а узнать какие-то места, которые раньше ты не то чтобы не видел, ты и не слышал зачастую про них, поэтому...
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: La production est la.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж.
4: Sont très mal classés dans notre classement.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
5: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
6: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
5: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
7: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 434 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 40 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением осадка в виде дождя, сильного ветра, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, боковую дистанцию. Особенно быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 19 августа 1991 года в 6 часов утра по московскому времени радио начало передавать объявление о введении чрезвычайного положения в некоторых районах СССР и указ вице-президента Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента Советского Союза в связи с нездоровьем Михаила Горбачева, а также заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР и обращение ГКЧП к советскому народу. Бездарно проведенная акция только ускорила процессы распада советского строя и Советского Союза. Ведь в принципе было два варианта. Либо двигаться по Горбачевскому пути, потихоньку отпуская республики, но при этом требуя особых для России, а также для российских граждан преференций. На что, кстати, все эти республики были согласны. Либо был другой вариант – установить настоящий жесткий террор. Но, как описывал Салтыков-Щедрин, от него злодеев ждали, а он Чижика задавил. Янаев и его компания, к сожалению, не сделали ничего полезного. Они ускорили процесс распада страны. Очевидно, система прогнила насквозь. Это-то распад, неконтролируемый распад и последующие проблемы, несчастья и войны, которые начались именно после выступления ККЧП, и являются для многих катастрофой 20 века. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: You're listening to

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Какие документы нужны? Приходит человек, и дальше что происходит?
2: Паспорт, права с открытой категории А, стаж минимум 2 года, то, что мы уже проговорили. Деньги.
1: Залог.
2: Залог, деньги, да. То есть оплата самого тарифа, который человек выберет. Мы пока разбили сетку на тарифы 50-часовые, сутки, ну и там несколько суток. Залог в самом начале, понятно, забирается, да, человек откатался, приехал, если все в порядке, ну, значит, залог ему возвращается тут же. Вот. И из таких, если технических моментов, то после аренды, конечно, мы просим мотоцикл вернуть в том виде, в котором человек его забрал, чтобы следующим было приятно. То есть мотоцикл должен быть чистый, мотоцикл должен быть заправленный.
1: Ну, это такая перчинка получается, такая ложечка, такая дегтя. Этот человек отъездил, получил кучу эмоций, а потом он должен где-то отстоять очередь в мойку в какую-то и помыть его.
2: Ну. Это абсолютно нормальная история, и сейчас прокаты, которые работают по городу, работают
1: то первый год. То есть это общепринятая практика?
2: Это общепринятая практика в прокате в целом. То есть если вы берете машину, на самом деле машину вы вернуть после проката, то даже должны с полным баком и чистую.
1: Серьезно?
2: Абсолютно.
1: Я просто не знал. Пользуемся каршерингом. Какой был грязный, так бросил и все. Как-то вот...
2: Нет, с точки зрения проката это требование было всегда, сколько я себе еще помню, когда я брал первые машины там 10 лет назад в прокат, когда еще и каршерингов не было, всегда требование вернуть заправленные и чистые.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А есть у вас какая-нибудь фишка такая, например, девушка наполняете там инертными газами, там с запахом, вот эта вот старая такая, шутка доисторическая?
2: Да. Я не знаю, фишка или нет, но мы достаточно клиентоориентированы и пытаемся сделать для клиентов какие-то удобства. К примеру, ты приехал, у нас есть классный диван, кожаный, большой, можешь развалиться, полежать, посидеть, постоять. Нет, на нем стоять не надо, рядом с ним можно стоять.
1: Телевизор.
2: Достаточно, да, большой телек, там, у нас есть барная стойка, есть кофе, есть пиво, есть кола, есть безалкогольное пиво даже, если ты на мотике хочешь попить. То есть, блин, братан, приезжай, оставляй свой мотоцикл в работу, на детейлинг, там, на что угодно. Вот, можешь там, если ты пьешь, попить, если не пьешь, вот тебе обычные просто напитки. Посиди, расслабься, оставь свою куртку у нас, там, шлем можешь оставить. То есть, пожалуйста, там весь экип можешь оставить, не запариваться, уехать там, потом, когда будет все готово, приехать, ничего с собой в руках таскать не надо. Надо. То есть максимальное удобство. Вот такие штуки, наверное, нас все-таки немножко от некоторых мастерских отделяют.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Real rock music.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
0: Моторадио. Your lifestyle.

0: your favorite hard and heavy. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 434 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 40 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют
1: радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио. We will.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 19 августа 1991 года в 6 часов утра по московскому времени радио начало передавать объявление о введении чрезвычайного положения в некоторых районах СССР и указ вице-президента Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента Советского Союза в связи с нездоровьем Михаила Горбачева, а также заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР и обращение ГКЧП к советскому народу. Бездарно проведенная акция только ускорила процессы распада советского строя и Советского Союза. Ведь в принципе было два варианта. Либо двигаться по Горбачевскому пути, потихоньку отпуская республики, но при этом требуя особых для России, а также для российских граждан преференций. На что, кстати, все эти республики были согласны. Либо был другой вариант – установить настоящий жесткий террор. Но, как описывал Салтыков-Щедрин, от него злодеев ждали, а он Чижика задавил. Янаев и его компания, к сожалению, не сделали ничего полезного. Они ускорили процесс распада страны. Очевидно, система прогнила насквозь. Это-то распад, неконтролируемый распад и последующие проблемы, несчастья и войны, которые начались именно после выступления ГКЧП, и являются для многих катастрофой 20 века. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Что у вас новенького в магазине появляется? Может быть, не обязательно в магазине, неправильно сказал, вообще в салоне. Может быть, что-то пришло из запчастей, что-то, что давно ждали, какая-то опция интересная, какой-нибудь переносной АБС, какой-нибудь...
2: Ну, немножко новое появляется, но в другой сфере, именно в сфере сервиса. Мы в скором времени нашим клиентам будем предлагать доп. Оборудование собственного изготовления под мотоциклы. Мы будем изготовлять сами дуги, багажные крепления, то есть все, что связано с металлом.
1: Это вот дефицит водопроводных труб в этом районе обводного канала.
2: Из-за нас, абсолютно точно. Особенно, да, 32-е там на Харли, водопроводные, да. На самом деле это очень крутое направление, это начало, так сказать, кастомизации, процесса кастомизации вообще мотиков, потому что, к сожалению, то, что заказывают ребята с Алиэкспресса, иногда, ну, не является настолько безопасными, на самом деле, и по качеству не лучшего, так сказать, качества, там, касаемо именно дуг.
1: А цена?
2: А цена, как бы, на Алике тоже, я не сказала бы, что сильно дешево, там, дуги порядка от 8 до 15 тысяч рублей, я думаю, что мы, если начнем ставить все на поток, будем вполне укладываться тоже в эти суммы, то есть намного, мы не говорим сейчас там об эксклюзивной технике, да, а стоковые мотоциклы, китайские, японские, те же самые Харлеи, не ЦВОшные. Но на некоторые, ну не на некоторые, а на новые мотоциклы китайские мы будем делать с нуля прямо все.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 18 августа 2026 года. В прошлой нашей передаче мы с вами завершили повествование о славном пути австралийских рокеров группы AC/DC. Ну а сегодня начинается цикл передач о другой легенде – британских героев из группы Black Sabbath. И отдельным блоком пойдет экскурс в сольную карьеру оригинального вокалиста группы Джона Оззи Осборна. Ну а поговорим мы с вами сегодня о первом альбоме британских рокеров, вышедшем в самом начале 1970 года.

Самый конец 60-х и начало 70-х стали теми годами, когда новые рок-субстили, которым была суждена очень долгая жизнь, рождались прямо на глазах изумленной публики. И очень часто всего в пределах одного альбома. Про то, что первый безымянный альбом, ныне известный каждому меломану бирмингемской группы Black Sabbath, дал право жизни стилю heavy metal, именно в том смысле, как мы понимаем эту музыку сейчас, знает зачастую даже не только меломан. Но на самом деле не все так просто. На первенство применение ласкающего слух словосочетания и до Black Sabbath претендовало немало групп. Особенно по ту сторону Атлантического океана. Да, и соотечественники Led Zeppelin вроде бы опередили наших героев с дебютом в грамзаписи аж на 13 месяцев. И все же именно Black Sabbath считается и справедливо стартовой точкой для хэви-метал, как четко очерченного субстиля. В чем же дело? Ответ прост. Все, кого назвали исполнителями хэви-метал до пятницы 13 февраля 70-го года, когда Black Sabbath первый альбом поступил в продажу, они выводили свой музыкальный материал не только из беспримесного британского блюза и большей громкости усилителя, а уж к подлинно пугающим слушателям текстам и соответствующим обложкам грампластинок обращались только совсем уж неизвестные американские составы, которые не могли тогда похвастаться контрактами с мощными фирмами грамзаписи. Да и не те годы стояли на дворе, чтобы жители Америки обращали такое уж сильное внимание на музыкантов-соотечественников. Возвращаясь к хэви-металу до сабатовской поры, стоит отметить, что, к примеру, второй альбом американцев группы Iron Butterfly, который получил название «Инагадда Давида» и вышедший в 1968 году, ставший первым лонгплеем с тиражом, превысившим в США 1 миллион копий, имел куда большее отношение к крайне модному тогда психоделическому року, нежели к иной музыке. Темная сторона психоделии — вот это они. А темная сторона рок-н-ролла — это уже Steppenwolf, в чьей песне под названием Born to be Wild, вышедшей в 67 году, впервые и прозвучало определение heavy metal. Но что же на идеологическом уровне превратило именно Black Sabbath в первопроходцев хэви-метала? Всего-то, по большому счету, место рождения и проживания музыкантов. Бирмингем был и, по большому счету, остался депрессивным индустриальным центром тяжелой промышленности с соответствующей архитектурой еще 19 века. И полвека назад всяким отсутствием перспектив для его молодых жителей. Идти на металлургический или металлообрабатывающий завод и работать там до пенсии или даже до смерти. Вот и вся перспектива. И здесь уместно вспомнить, что один из отцов-основателей Black Sabbath, гитарист Тони Айоми, лишился кончиков двух пальцев, а точнее фаланг, на правой руке как раз на работе. Однако возвращаемся к альбому и слушаем еще одну песню с дебютника. Называется она «The Wizard».

Эти парни имели мало представления о солнечной Калифорнии и хиппизме. Он им был попросту органически чужд. Ведь для Британии той эпохи США были таким же исключительно географическим понятием, как и для молодежи тогдашнего СССР. Но они, музыканты, были фанатиками белого блюза. А за образец брались пьесы супертрио под названием «Cream». А после минимального клубного успеха под именами «Polka Talk Blues Band», «Polka Talk» и «Earth», бас-гитарист группы Terence Butler, который получил позже никнейм «Geezer», очень вовремя обратил внимание на очереди, выстраивавшиеся в кинотеатры напротив репетиционной точки группы. Публика желала смотреть фильм ужасов 63-го года, называвшийся именно «Black Sabbath». Цитата. «Удивительно, что столько людей тратит немало денег с целью, чтобы их напугали». Этот цитат принадлежит Гизеру Батлеру. Итак, было решено пугать публику музыкальными способами. И первыми же номерами, написанными после обретения группы названия, стал неспешный трек с тем же названием. До сих пор именуемый некоторыми, в частности, фронтменом группы Judas Priest Робом Хелфордом, цитата, «самой страшной когда-либо написанной песней». Конец цитаты. Она уже прозвучала у нас в самом начале передачи. Остальной материал, вошедший в альбом Black Sabbath, более-менее регулярно и иногда с иными текстами уже игрался группой на концертах. Поэтому с его записью особых проблем не возникло. Только необходимо помнить, что когда мы говорим о процессе записи альбома Black Sabbath, то постоянно сталкиваемся с массой легенд и просто исторических понтов музыкантов и продюсеров, не намного уступающим в сумме новому набору у самих Led Zeppelin. Сейчас считается, что альбом Black Sabbath был записан группой всего за один день, 16 октября 1969 года, за то ли 6, то ли 8, то ли 12 часов. А запись обошлась в 600 фунтов стерлингов, что на самом деле совершенно не слабая по тем временам сумма из менеджерского кармана. На самом деле вряд ли бы группа рассталась с такими деньгами без наличия контракта. Официально считается, что Black Sabbath стали артистами фирмы Fontana Records, а точнее ее прогрессивного сублейбла Vertigo Records. И стали они таковыми только в ноябре 1969 года. Но материал альбома выдается все же не запись на раз, а скорее более протяженную во время сессию. Другое дело, что дублей за один день было несколько, о чем сообщает нам их наличие в качестве бонус-треков в поздних расширенных CD-переизданий. Впрочем, в некоторых немногочисленных источниках фигурирует другая дата записи, видящаяся более точной, а именно 17 ноября 1969 года. И вновь мы с вами, дорогие слушатели, возвращаемся к альбому. И на очереди у нас с вами еще одна песня, которая называется «Behind a Wall of Sleep».

сейчас считается, что группа записала всю вокальную и инструментальную часть за один день. Второй день заняла работа со звуковыми эффектами во вступлении к самой титульной пьесе, а именно Black Sabbath, а также работа с гитарными наложениями в треках Behind the Wall of Sleep и N.I.B. и исправление всех вокальных огрех Оззи Осборна. Ну а третий день ушел, собственно говоря, на сведение альбома. Но как бы то ни было, игра молодых музыкантов и очаровательность вроде вокальной наивности Оззи даровала слушателям альбом не самый характерный для эпохи, прежде всего монолитными гитарными и басовыми партиями и взрывной игрой Тони Айоми, который не чурался продолжительных экскурсов в так, как выражается, да, прогрессивный блюз. Так происходит, например, в номере Warning. Да, психоделии на альбоме Black Sabbath хоть отбавляй. Но это настоящая британская психоделия в представлении суровых молодых людей из сурового города. Что это означает на практике? Да вот хотя бы вступление Оззи Осборна на губной гармонике. Представляете? На губной гармонике. В треке под названием Wizard, который уже тоже прозвучал несколько ранее в нашей передаче. Ну, а далее за примером ходить не нужно. Конечно, современное отношение к дебюту, этому альбому Black Sabbath, во многом обусловлено последующим достижением группы. Но кто в 1969 году был способен всего одной, чрезвычайно необычной для тех времен пьесой, изобразить новый субстиль? То-то и оно, что никто, кроме этих праздничных и в основном усатых парней, обративших даже свои усы в символ нелегкой музыки под названием Heavy Metal. Что ж, начало положено, и постепенно мы с вами будем выяснять, как же развивалась карьера знаменитых ныне англичан. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе Лефт из Балкана.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Санкт-Петербург. Best.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Моторадио. The best rock music.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Real rock music.

0: мне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что ж, наступила среда джаза. Это день недели, когда выходит моя программа с таким названием «Среда джаза». Разговор, конечно, не о дне недели, а о среде джаза, которая дала нам столько прекрасной музыки. Имя этой музыки джаз, а уж сколько потрясающих исполнителей не перечесть просто. Вот я каждую среду и рассказываю о ком-то, и больше всего, конечно, мы слушаем эту музыку, слушаем эти незабываемые звуки музыкантов, которых уже давно нет, и тех замечательных вокалистов, которых тоже, как говорят Дарюкой Аргентине, про любимых исполнителей, про вокалистов, что его уже давно нет, а он поет все лучше и лучше. Вот это же можно сказать о великом джазовом музыканте и вокалисте Нэт Кинг Коуле. Нэт Кинг Коул. Его уже давно нет, действительно, но возвращаясь к его записям и слушая его голос, его манеру, невольно думаешь, да, а он поет все лучше и лучше. Ну, это, конечно, для тех, у кого открыты уши, кто, в общем, в принципе, понимает хорошо эстетику музыкального звука, особенно звука, который исходит от человека. То есть я говорю о вокале, именно потому что это самый тонкий инструмент в природе, человеческий голос. Ну и, конечно, Нэт Кинг Коул. Этот человек, конечно, был ярчайшей звездой в то время, когда он жил. Хотя никогда я не думал, что он будет петь. Он вообще-то блестящий пианист. И многие исследователи джаза считают его одним из новаторов джазового фортепиано. И совершенно справедливо. Потому что он играл только на фортепиано и не думал петь. А запел однажды случайно, когда работал в баре, и зашел один человек подвыпивший, как это бывает всюду в барах, и попросил что-либо пианиста спеть. А он не пел. Но Нэт Кинг Коул был своими друзьями. Он играл с гитаристом и контрабасистом. И когда в руках заказчика вдруг стала выявляться 10-долларовая бумажка, это было довольно много, в общем, в те времена. Мы говорим о приблизительно 40-х годах. И они сказали, ну что, Нэт, ну спой ты вот песенку какую-нибудь, ну ради бога, хочет он. Ну он спел. Случайно зашел продюсер фирмы «Грамзаписи», который забежал в бар просто перекусить. И вдруг услышал необычный голос. Конечно, произошло знакомство, приглашение Нэт Кинг Коула на студию записаться, и все, началась карьера Нэт Кинг Коула как вокалиста. Он иногда еще играл на рояле. Потом, впоследствии, вообще перестал садиться за фортепиано, пел только и записывался с большими оркестрами. Одним словом, стал звездой. Рано ушел из жизни, к сожалению, этот человек, потому что много курил. Это беда. Ну, давайте все-таки слушать его замечательный голос. И сегодня альбом, где он пел разные баллады в сопровождении потрясающего оркестра, которым руководил Гордон Дженкинс. Один из таких корифеев симфоджазового звучания, струнных. Вот первый прозвучит такая брендовая вещь Нэт Кинг Коула. Это мелодия Рэя Нобла «Думая о тебе». The very thought of you

Ну и, конечно, все знаковые мелодии того времени, 50-х годов, конечно, в основном здесь, в Неткин Колл, баллады в основном. И вот чудеснейшая баллада Джимми Ван Хьюзена, тоже гиганта прекрасных мелодий того времени, называется эта баллада «Ну, прекрасно». Естественно, речь идет о любви.

Вот тоже блестящая мелодия менее известного автора. Его звали Стив Аллен. Называется эта баллада «Невозможно». Поет Нэт Кинг Коул.

Вот еще замечательная мелодия некого Астельмана. Называется она так: «Я хотел бы знать путь к твоему сердцу». Поет Нэт Кинг Коул в сопровождении оркестра Гордона Дженкинса.

Ну, вот другая мелодия, довольно популярная в те времена. Ее сочинил Гарри Уоррен. Напоминаю вам, что Гарри Уоррен – это тоже маститый автор многих мелодий 40-х годов. Кстати, музыка к серенаде «Солнечной долины» почти вся была сочинена Гарри Уорреном. И вот одна из его мелодий. «Я нашел крошку на миллион долларов». Естественно, речь о том, что она выглядела так, эта крошка. Поет Нат Кинг Коул.

Вот мелодия, которая, так сказать, не так уж популярна, но мелодии-то все отменные здесь. Кстати, нам как раз сегодня и не хватает такого мелодизма в музыке. Он постепенно исчезает из всех направлений практически музыкальных, из всех музыкальных жанров, из классики, популярной музыки. Даже джаза это касается. Называется мелодия, сочиненная Гордоном Клиффордом «Рай».

Ну вот, сейчас мелодия руководителя этого оркестра симфоджазового Гордона Дженкинса. Называется она «Это все, о чем я спрашиваю», поет Нэт Кинг Коул.

Вот мелодия Джейми Ван Хьюзена. А Джейми Ван Хьюзен, я уже говорил, это такой даровитый человек того времени. Столько прекрасных мелодий он оставил нам в наследство. Эта мелодия называется «Верю, что ты здесь».

Ну, а сейчас несколько такой французский колорит. Не будем забывать, что в 50-е и 60-е годы французы были в моде в Америке, потому что американцы многие приехали впервые в Париж, в том числе джазовые музыканты. И этот французский дух они перенесли на свое творчество обратно в Америку. Вот сейчас и по-французски название на диске даже написано «Шерше ле фан». «Ищите женщину». Мелодия Боба Маркуса. Поет Нэт Кинг Коул.

Опять Харри Уоррен сейчас. Вот такой даровитый человек. Столько чудесных мелодий. Вот одна из них. Называется она «Чем больше вижу тебя». Поет Нэт Кинг Коул.

Ну, опять Джимми МакХью, как я уже говорил, это такой, в общем, знаете, классик американской популярной музыки 20 века. Один из немногих классиков. Эта мелодия называется так: «Не обвиняй меня», поет Нэт Кинг Коул.

Ну и заканчиваю я свою программу чудесной и популярной мелодией, которую потом подхватывали и джазмены с современного направления, и даже великий и Майлз Дэвис ее интерпретировал. Сочинил эту мелодию Айшем Джонс, и называется она «Невеликая любовь». Поет Нэт Кинг Коул в сопровождении оркестра Гордона Дженкинса. Ну, вот эти все мелодии, которые вы слышали в моей сегодня программе, можно услышать в единственном месте нашего города и сегодня в разной интерпретации. В филармонии джазовой музыки на Загородном 27. Там выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашей страны и нашего города, так и звезды мирового джаза. Каждый день, кроме понедельника, вас ждут два зала. Большой зал джаз-филармонии Холл и малый зал Эллингтоновский, в котором проходит джем-сейшн. Ну, билеты в театральных кассах, но советую вам покупать билеты и в самой кассе филармонии и джазовой музыки. Она открыта каждый день с 2 часов дня. Там билеты продаются за 1.5 месяца до концерта. И, покупая билеты не позднее, чем за 2 недели, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей среды. С вами был Давид Голощекин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио. Where rock music lives.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.